0: всякий случай зоны.
1: Кто? Как ты думаешь, собирается?
0: От этих пчел всего можно ждать.